конечно же, я пришел. А я Кало Топот, Кепа Майо Кало, Алимиксер. Смотри, Юрия попал, он того музея.